горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный

И в кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: много голосов.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В нашем эфире заслуженный шаман нашей страны, шаман и песня, которая называется «Улетай». А спонсор нашего утра на волнах радио «Прибой» — ювелирный дом «Карджеви». Здесь есть много всего интересного, просто зайдите. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Ну а я приступаю к своим рабочим обязанностям. Расул Алибеков, радио «Прибой».
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргуд-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: А сегодня у нас очень хорошая погода. Сейчас на данный момент 19 градусов тепла в столице Дагестана. Не так не пойдет. В самом лучшем городе нашей всей вселенной. А сегодня днем будет солнечно. Воздух прогреется до плюс 21 градуса тепла. У нас осадков не ожидается. В выходные слабый дождь. И в выходные температура воздуха будет колебаться от 22 до 26 градусов, соответственно, тепла. Порывы ветра до 11 метров в секунду. Но ветер не страшен. Он всего лишь 5 метров в секунду, и то, знаете, так, юго-восточного направления. Фактически его нет. А, в общем, шел я на работу, встретил наших соседей, Митрича и его супругу. А я, значит, подошел, поздоровался, сказал, какой хороший день, какой прекрасный день, какой счастливый я и песенка моя. В общем-то, начал я, это мультик такой был, вот это вот приветствие. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. В общем-то, песенка мышонка. А на что Митрич, значит, жена поздоровалась и сказала Митричу: вот видишь, говорит, даже Гатрасул с утра, говорит, радуясь погоде, говорит, и нам он пришел со стихотворением в руках. А вот ты, Митрич, почему ты никогда не писал мне стихи? Спросила жена Митрича. Митрич говорит: ну почему не писал? Он немножечко так, знаете, так занервничал, немножечко так, как вам сказать, вот, застеснялся и сказал: конечно же, писал. Жена говорит: ну если ты писал, почему ты мне их никогда, в общем-то, не читал? Митрич говорит: ну, как бы я вот немножечко постеснялся. Я говорю: Митрич, давай колись, что ты стесняешься? Если есть, давай прочти. В это время Митрич залез в свой телефон. Он там искал, в общем-то, по ходу, пока он искал, там попадались его, значит, какие-то вырезки машины, потом вот эти вот девчонки всевозможные от 35 до 100 лет во всевозможных купальных нарядах. Ну, как, в общем, у каждого мужика в телефоне. Вот. В общем, он говорит: вот они. Я говорю: ну давай, читай. Митрич говорит: ну вот слушайте. Когда ночь погружает город во тьму, тихо тикает старый будильник. Когда думаешь, что я уже сплю, далее он повернулся к своей жене и сказал: открываешь ты холодильник. Жена сказала: Митрич, больше не пиши.
1: Первое дагестанское радио. Прибой.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Великолепнейшая песня под названием «Марракеш» от группы «Гумбай Дэнс Бэнд». Это немцы, как бы сказали в местах не столь отдаленных, у нас немцы на трассе. Песня вышла в составе третьего студийного альбома группы «Holiday in Paradise» в 1981 году. Хороший альбом, между прочим. Это единственная песня на альбоме, автором которой является немецкий музыкант, композитор, певец, аранжировщик румынского происхождения Михаил Криту. Ну, тот, что муж Сандры и основатель музыкального проекта «Энигма». В целом песня, ну, как бы, если сказать с точки зрения вообще смысла этой песни, если перевести, это метафора путешествия самопознания, где внешний мир становится зеркалом для внутреннего, а столкновение с иным катализатором личностного роста. Короче, это сложно, просто скажу, хорошая песня на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: А финал часа был неизбежен, соответственно, с каждой минуты он приближал нас к тому самому моменту, когда очаровательная дама, которую зовут Диана Гаджиева, войдет в эфирную студию и скажет: «Всем доброе утро, впереди у нас новости». Так будет и сегодня, и на данный момент. Да и не только на данный момент, но еще и на следующий момент ровно через час. Диана пришла и говорит: «Слушай, говорит, вот витамины, БАДы всевозможные пью, а вот настроение все равно какое-то такое вот сонное, какое-то, понимаешь, такое вот настроение», — говорит Диана. Я говорю: «Диан, а сколько витаминов не пей, настроение все равно поднимут только...» Диана посмотрела на меня, здесь я сделал многозначительную паузу, я говорю: «Настроение поднимут только деньги». Итак, дамы и господа, давайте пройдем в следующий музыкальный час, но прежде сверим часы, они у нас точные.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Правительство определило объем возмещения пострадавшим от кибермошенников. Дагестан и Азербайджан подписали 2 соглашения о расширении сотрудничества. И в Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство. Теперь подробно. 2-й пакет мер против кибермошенничества предусматривает компенсацию для пострадавших в размере денежного перевода в адрес мошенников. Об этом рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если организация выполнила установленные для нее требования, клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация ему не полагается. По его словам, для банков и операторов прописан четкий порядок действий по выполнению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. 2 соглашения о расширении экономического сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном были заключены накануне на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Первое касается сотрудничества в сфере производства и поставок стеклофибробетона для крупных проектов в Азербайджане, а также совместное продвижение продукции и расширение торгово-экономических связей. Второе предполагает создание агробиотехнологического комплекса с инвестициями в 145 миллионов рублей. Более 11,5 тысячи дагестанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Результаты этого экзамена необходимы для получения аттестата и поступления в ВУЗ, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Экзамен прошел на 65 пунктах проведения, включая надомные площадки и учреждения УФСИН. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Следующий экзамен по математике, он состоится 8 июня. Лабораторные исследования подтвердили, что вода в Махачкале соответствует установленным требованиям безопасности, несмотря на поступившие от жителей жалобы на изменение запаха, сообщил единый оператор. Пробы взяли в 6 домах на улицах Гаджиева, Атаева и Мирзабекова. Неприятный запах связан с сезонным цветением водорослей. В жаркую погоду водоросли выделяют органические вещества, которые и дают характерный запах. При этом все показатели находятся в пределах допустимых значений. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открыто дизайн-пространство и дан старт инклюзивному проекту «Равный», направленному на обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новое пространство оснащено оборудованием для ювелирного дела, шитья, ковроткачества, изготовления посуды и батика. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь освоить новые профессии и получить возможность трудоустройства. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Сейчас я про воду расскажу вам. У нас рядом есть дом, и, в общем-то, объявление было в подъезде следующего содержания. Уважаемые жильцы, с понедельника по четверг в вашем подъезде будет отключена вода. Далее приписали: за отдельную плату можем отключить воду и в соседнем подъезде, чтобы вам не было так обидно. В общем, радио «Прибой» желает всем, естественно, доброго утра.

0: Один небольшой секрет вам раскрою. Мы, работники радиостанции «Прибой», вы знаете, мы, конечно же, любим российские песни, не все, правда, но вот мы более, знаете, склонны к тому, чтобы любить неформатные песни, которые сделаны не по общим канонам популярных песен. Ну вот, например, песня в исполнении Ани Лорак, как бы вам сказать, чтобы вам было понятно, но она заехала к нам, да, нам она очень понравилась, такая немножечко необычная песня. Потому как на радио «Прибой» работают светлые люди, которые излучают такую ауру, не попасть в радиус которой просто-напросто невозможно. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю хорошего настроения. Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Песня хорошая, да, альбом тоже под названием Cross of Change вообще просто великолепен. Ну а песня, сделанная в стиле New Age, достигла вершин чарта по всему миру, двигаясь вверх как по общим хит-парадам, так и, знаете, по разделам различных частных форматов, в том числе и в чартах современных рок-треках. Почему рок-треках? Ну, я скажу, что здесь чуть ли не вчистую списан прием, которым Джимми Пейдж, как продюсер и участник группы Led Zeppelin, записывал партию ударных. Вот. Но, тем не менее, все это не принижает факта того, что эта песня высоких музыкальных достоинств, не утраченных и почти три десятилетия спустя. И эта песня сейчас звучит на волнах радио Прибой. Песня в исполнении группы Enigma под названием «Return to Innocence». Все вроде бы, да, у меня на данный момент все, лимит исчерпан этого блока.
1: Реклама на радио.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Погода. Я люблю гулять по нашему городу и делаю это с удовольствием и практически каждый день. Вот вчера было солнышко, знаете, мне приходилось искать то место, значит, тот тротуар, с какой стороны дороги, в общем-то, не светит солнце. Да, очень люблю гулять по убитым улицам нашего города, но от этого я же его меньше не стал любить, я его еще больше люблю. И вы знаете, о чем я вчера подумал? Вот первый навигатор, который добавит функцию прокладывания пешеходных маршрутов по тенечку, станет лидером рынка. Все, я нашим этим, как их зовут, шустриком в плане того, чтобы что-то выпустить, я вам наколку, в общем-то, дал. Сейчас 19 градусов, днем плюс 21. У нас сегодня нет дождя, нет ветра.

0: Сейчас уже звучат заключительные аккорды этой песни. Кстати, это Weekend и песенка под названием Save You Tears. Вот в заключительных аккордах заключен весь призыв песни. Хочу вернуть, но не знаю, смогу ли. Страх боли выше желания обрести отношения, что ли. Ну, тут уже контрзависимость, наверное. Это бегство от близости во всех ее проявлениях. И именно эту главную идею хотел отразить автор, описывая всю гамму своих страданий за 3.5 минуты. Впереди у нас много полезной информации, ну а далее рубрика «Пробки».
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Случай был у нас здесь. Ну, у нас здесь был случай. Да, в общем, мужик, значит, прилетел, значит, к своей этой, ну, тигрице, львице, и говорит: дорогая, что случилось? Ты написала, что это важно и срочно. Я отпросился с работы, еле доехал по этим пробкам. Она сказала: мой тигр-лев, мне просто жарко, подуй на меня, подуй. Так, что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, на данный момент пробок особо нигде не наблюдается. Так, местами и временами где-то. Ну почему так? Потому как у нас сегодня день рахатный, и поэтому многие тигры-львы сегодня еще дома до вечера. Но по статистике, как я уже рассказывал, пробки бывают у нас во вторник и в пятницу. Вот сегодня вечером мы обязательно ожидаем пробки. Но дорожная развязка на данный момент у нас на сегодняшний день, в общем, позволяет делать так, чтобы пробок на дорогах не создавалось. Вот, собственно говоря, ну и работники ГИБДД следят именно за тем, чтобы, в общем-то, пробок не было. Да, на самых сложных моментах дорог они, в общем-то, находятся. Всегда и периодически, в общем-то, даже в тех местах, где несложно, тоже появляется, имейте в виду. Кстати, вчера стал свидетелем именно того, что, ну, слушайте, почему вы бросаете свои машины там, где этого не нужно делать? Поставили свои машины и просто-напросто, знаете, с таким важным видом люди ушли. Подъехали эвакуаторщики, через некоторое время забрали машины и уехали. Все, потом тебе приходят, уже вид был неважный. Неважный вид уже был. Не оставляйте машины, где попало. Тем самым вы создаете заторы на дорогах города Махачкалы. Паркуйтесь там, где нужно парковаться, и делайте это правильно. Потому что неправильная парковка, даже 2-3 сантиметра, то, что вы неправильно паркуетесь, выставляете машину на проезжую часть, это уже создает помехи продвижению автомобилей города Махачкалы. Вот. Берегите себя и учите правила дорожного движения. Сейчас расскажу один случай. Представьте себе такую ситуацию. По трассе едет колонна автомобилей. Едут далеко, ну и периодически, конечно же, останавливаются, чтобы заправиться. Только одна ржавая копейка не заправляется. И вот один, значит, водитель, не выдержав, подходит к ней и спрашивает: ребят, мы проехали уже почти 5000 километров, а вы так ни разу и не заправились. Я думал, может, бак у вас большой или машина мало есть, но для такого расстояния никакого бака не хватит. А вот из копейки под номерами 05 региона выходят два удивленных студента и говорят: а не, брат, все нормально, у нас просто денег нет.
1: Лето — это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем на

0: Радио «Прибой». Дорого, как память.
1: Итак, первые аккорды одной из лучших песен за всю историю советской эстрады. Простой, незамысловатый и в то же время настоящий шедевр на все времена. Если бы такая песня появилась бы сейчас, она однозначно стала бы, конечно же, суперхитом. Александр Добрынин – лучший исполнитель этой песни. И вот когда первый раз я услышал эту песню, я был значительно младше Светки Соколовой. Сейчас, наверное, я значительно старше Светки Соколовой. А песня также, в общем-то, популярна. Песня называется «Розовые розы». Александр Добрынин на волнах нашей радиостанции. Свет.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Эта банда называется Soul Pulse by Few. Эта песня завершает час эфира нашей радиостанции и подводит нас к тому самому моменту. Но прежде мы проверим, сверим часы, они у нас, как всегда, идут точно. Ну и послушаем новости от Дианы Гаджиевой, которая уже готова рассказать самые основные хабары к этому часу.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Опубликован список противопоказаний к службе по контракту при мобилизации. Власти Дагестана обсуждают восстановление водохранилища, и в республике появится экспортно-логистический хаб. Теперь подробно. Минобороны России подписала приказ с уточненным списком психических расстройств, при наличии которых признанный ограниченно годным гражданин не может быть принят на военную службу по контракту в случае мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации накануне. В список также включены психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Острые полиморфные психотические расстройства, шизофрения, хронические бредовые, а также аффективные расстройства. В России может появиться единый билет на все виды транспорта. Объединение разрозненных информационных систем и цифровых платформ сделает путь пассажира быстрее и комфортнее. Возможность прохода по биометрии обеспечит бесшовный доступ на вокзалы. Перспективы цифровой эволюции транспорта накануне обсудили участники профильной дискуссии в рамках Петербургского экономического форума. В Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Предварительные договоренности были достигнуты в рамках встречи в Рио главы республики Федора Щукина с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, РЭЦ заявила готовность оказать содействие в развитии экспорта продукции региона, а также благотворительную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций медучреждениям. Компания также готова оказать Дагестану помощь в восстановлении инфраструктуры. Правительство Дагестана прошло совещание о целесообразности восстановления Гиджухского водохранилища, прорыв которого привел к эвакуации более 4000 человек в Дербентском районе. Водохранилище, построенное в 60-х годах для орошения сельхозземель, включает плотину и оросительный канал. В апреле из-за продолжительных ливней произошло перенаполнение, результатом которого стал прорыв земляного вала. Зона затопления затронула несколько поселений, больше всех пострадал поселок Маметкала. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы гидов. Особое внимание уделялось наличию у экскурсоводов свидетельства о прохождении обязательной государственной аттестации на грудной идентификационной карточке, а также достоверности информации, которую они доносят до экскурсантов. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: До этого Диана сказала, надо позавтракать. В общем, достала, значит, курицу, помидоры, там колбасу, что там еще было. Я чувствую, что-то не хватает. Зашел в фонотеку, включил звуки плацкартного вагона. Едим, опять что-то не хватает. Ну вот я думаю, что не хватало? Песни не хватало, ламбады нам не хватало. Это же самое главное на данный момент. Народная артистка Республики Дагестан Зайнаб Махаева. В общем, короче говоря, всем доброе утро. Мы трогались.

0: Что нужно хорошему ностальгическому треку для того, чтобы пробудить теплые чувства в слушателе? Ну что, только подходящее звучание и текст, наполненный знакомыми до боли, но давно забытыми воспоминаниями. Про белые розы выполнен как раз по этой простой формуле. Кому обязаны Диме, Билану? Далее информация о нашем деловом партнере на ближайшие 2 часа в эфирной студии Расул Алибеков. Я желаю вам доброго солнечного утра, ну и, конечно же, прекрасного настроения. Править балом на протяжении всей сегодняшней, ну скажем так, работы будет только лучшая музыка.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: а сейчас соло. История культовой рок-группы Pink Floyd растянулась аж на целых полвека, из-за чего изобилие любопытных фактов, связанных с ней, уже давно никого не удивляет. Но дело здесь не только в коммерческой успешности, а в концептуальности и сложности. И не альбома, а целого проекта под названием «The Wall», включающего в себя пластинку, фееричный концерт, ну и, конечно же, фильм. Про каждую из этих составляющих можно смело писать книги, но в том, что «Стена» стала первым в своем роде культурным феноменом, сомнений просто-напросто нет. Ну и, конечно же, концептуальность альбома, который называют рок-оперой, мощнейшее феерическое шоу со стеной и дальнейшее разрушение в конце — это просто шедевр. Не, ничего ж плохого не хочу сказать. Все только хорошее. Ну и, конечно же, именно этой песней в исполнении этой группы Pink Floyd я хочу передать привет своим друзьям-рокерам.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, Витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
7: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
8: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
9: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Некоторые из работников радиостанции «Прибой» сказали, скоро будет жара. Вот так вот хочется порой дождя, грозы и грома. Что делать? Я говорю, идите в душ, включите стиральную машину и положите в нее кирпичи. На данный момент в Махачкале 20 градусов тепла, днем плюс 21. А осадки ожидаются на выходных. Впереди у нас очень хороший день, где ветер будет составлять 3 метра в секунду в юго-восточном направлении. А осадки немножечко подождут до завтра и до послезавтра.
2: Радио «Прибой».

0: Сегодня, гуляя по улицам Махачкалы, можно услышать отголоски прошлого, ну и настоящего тоже. Кричал ты мне. В криках чаек, где-то в порту, на проспекте имама Шамиля, в звоне ревущих машин. Кричал ты мне. В смехе детей у фонтана, у Аварского театра. В общем, город живет своей жизнью, которую я очень люблю. Наталья Вишнякова, Таня Буланова. Супер песня на волнах радио «Прибой». Ты жди меня в Махачкале.
1: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дождемся проигрыша этой песни. Вот и проигрыш, и начнем свой рассказ. Вспоминаем песни прошлых лет. И эта песня обрела бешеный успех во многом и потому, что исполняли ее герои 80-х того времени. Их характерные голоса разбивали женские сердца и заставляли публику влюбиться в этих артистов, ведь выбросить этот ни на что не похожий вокал из головы было просто-напросто невозможно. Так называлась песня в исполнении героя дискотек 80-х и 90-х от группы Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто поет эту песню, спросила Диана Гаджиева. Я сказал, несмотря на то, что эта песня, в которой есть мелодия, прекрасно известна каждому нашему слушателю, далеко не все могут вспомнить имя этого исполнителя. А ведь это исполнитель, наш исполнитель, народная артистка Республики Дагестан Жасмин в финале часа. Так, песня называется «Восточная я». Немного восточная дама сейчас будет читать вам новости. Самые основные события к этому часу в выпуске новостей от Дианы Гаджиевой. У меня на данный момент все. Блок завершен, час эфира тоже. Я, как хозяин, приглашаю вас в час следующий, который пестрит только лучшей музыкой.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Правительство определило объем возмещения пострадавшим от кибермошенников. Дагестан и Азербайджан подписали два соглашения о расширении сотрудничества. И в Махачкале открылось инклюзивное дизайн-пространство. Теперь подробно. Второй пакет мер против кибермошенничества предусматривает компенсацию для пострадавших в размере денежного перевода в адрес мошенников. Об этом рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если организация выполнила установленные для нее требования, клиент все равно передал деньги мошеннику, то компенсация ему не полагается. По его словам, для банков и операторов прописан четкий порядок действий по выполнению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Два соглашения о расширении экономического сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном были заключены накануне на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Первое касается сотрудничества в сфере производства и поставок стеклофибробетона для крупных проектов в Азербайджане, а также совместное продвижение продукции и расширение торгово-экономических связей. Второе предполагает создание агробиотехнологического комплекса с инвестициями в 145 миллионов рублей. Более 11,5 тысяч дагестанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Результаты этого экзамена необходимы для получения аттестата и поступления в ВУЗ, об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики. Экзамен прошел на 65 пунктах проведения, включая надомные площадки и учреждения УФСИН. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Следующий экзамен по математике, он состоится 8 июня. Лабораторные исследования подтвердили, что вода в Махачкале соответствует установленным требованиям безопасности, несмотря на поступившие от жителей жалобы на изменение запаха, сообщил единый оператор. Пробы взяли в 6 домах на улицах Гаджиева, Атаева и Мирзабекова. Неприятный запах связан с сезонным цветением водорослей. В жаркую погоду водоросли выделяют органические вещества, которые и дают характерный запах. При этом все показатели находятся в пределах допустимых значений. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале открыто дизайн-пространство и дан старт инклюзивному проекту «Равный», направленному на обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новое пространство оснащено оборудованием для ювелирного дела, шитья, ковроткачества, изготовления посуды и батика. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь освоить новые профессии и получить возможность трудоустройства. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: За всю историю массовой музыкальной культуры нельзя найти ни одной темы, на которой не было бы написано песни. Но, пожалуй, лучшая из них, конечно же, это история отливов и приливов моря любви. Что, в общем-то, и было сделано на волнах радио «Прибой». 3 минуты романтики в песне «Forget Me». В исполнении Виндары. 10:10. Время московское. 5 июня у нас сегодня пятница. День продолжается. Далее информация о нашем деловом партнере. Вы слушаете радио «Прибой» и правильно поступаете. Расул Улибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.

0: Вот о чем подумал. Если очень упрощать, проводя аналогию с православным Рождеством, то рождественские гимны – это нечто среднее между рождественскими песнопениями на праздничной службе в церкви и колядками. Одни гимны ближе к первому, другие – ко второму. По-английски рождественский гимн называют «carol», по-французски «ноль». Ну, в разных странах есть свои рождественские песни, но есть и те, которые известны абсолютно всем. Ну вот, например, песня «It's Christmas» в исполнении группы «Modern Talking». Традиция пения рождественских гимнов уходит далеко, в глубину веков, причем отношение к ним менялось от полного запрета до повсеместной традиции, что, в общем-то, и было продемонстрировано только что в нашем эфире. Ну, я имею в виду тех, кто понимает английский язык.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306. 8-928-501-06-06.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Аварская поговорка.
8: Одежда хороша новая, а друг старый.
7: Радио «Прибой».

0: вам лето.
1: Лето!
2: Открой свою дверь в лето.
3: Радио «Прибой».

0: радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Тейлор Свифт, так называется она, автор-исполнительница песен, которая произвела, знаете, фурор в мире кантри-музыки в 2006 году. Почему кантри-музыки? Потому как я тоже очень люблю кантри-музыку. Она впоследствии стала одной из лучших в жанре популярной музыки. Ну, сегодня, конечно же, попса, но и иногда она и прибегает к тому, что называется воспоминания кантри. Сейчас 20 градусов тепла, солнечная погода, завтра, послезавтра и послезавтра синоптики нам пророчат дождь. А поживем, увидим, как говорится, ветер у нас сегодня 3 метра в секунду юго-восточного направления, у нас сегодня осадков не ожидается. Песня называется «Дагестан, родная земля». Песню поет наш большой друг нашей радиостанции, коллега Заира Омарова. Очень хорошая песня.
1: Где прибой, там и родина.

0: мечтали.
1: Здесь Олег Газманов и Валерия. Герои мечтают вернуться в прошлое, вспоминая былые чувства и моменты, проведенные вместе. Да, вот эта вот песня уносит нас из летней жары в романтичное время. Ну, скажем так, романтичное время года, золотую осень. Когда хочется писать стихи, лелеять теплые воспоминания, гулять по усыпанным опавшими листьями тропинками и пить, конечно же, крепкий чай. Кстати, о последнем. Я буду очень скоро на радио «Прибой».
2: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Под аккомпанемент песни в исполнении Энрике Иглесиаса я прощаюсь с вами до понедельника. Впереди у нас выходные, но кто работает, у кого выходные. Всю неделю с вами провел Расул Алибеков. Подбор музыки, комментарии, ну и хорошее, прекрасное настроение. Все это я. Мы с вами обязательно услышимся. У вас все будет хорошо.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Опубликован список противопоказаний к службе по контракту при мобилизации. Власти Дагестана обсуждают восстановление водохранилища. И в республике появится экспортно-логистический хаб. Теперь подробно. Минобороны России подписала приказ с уточненным списком психических расстройств, при наличии которых признанный ограниченно годным гражданин не может быть принят на военную службу по контракту в случае мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации накануне. В список также включены психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Острые полиморфные психотические расстройства, шизофрения, хронические бредовые, а также аффективные расстройства. В России может появиться единый билет на все виды транспорта. Объединение разрозненных информационных систем и цифровых платформ сделает путь пассажира быстрее и комфортнее. Возможность прохода по биометрии обеспечит бесшовный доступ на вокзалы. Перспективы цифровой эволюции транспорта накануне обсудили участники профильной дискуссии в рамках Петербургского экономического форума. В Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Предварительные договоренности были достигнуты в рамках встречи в Рио главы республики Федора Щукина с генеральным директором российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, РЭЦ заявила готовность оказать содействие в развитии экспорта продукции региона, а также благотворительную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций медучреждениям. Компания также готова оказать Дагестану помощь в восстановлении инфраструктуры. Правительство Дагестана прошло совещание о целесообразности восстановления Гиджухского водохранилища, прорыв которого привел к эвакуации более 4000 человек в Дербентском районе. Водохранилище, построенное в 60-х годах для орошения сельхозземель, включает плотину и оросительный канал. В апреле из-за продолжительных ливней произошло перенаполнение, результатом которого стал прорыв земляного вала. Зона затопления затронула несколько поселений, больше всех пострадал поселок Маметкала. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы гидов. Особое внимание уделялось наличию у экскурсоводов свидетельства о прохождении обязательной государственной аттестации на грудной идентификационной карточке, а также достоверности информации, которую они доносят до экскурсантов. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: yürekli gülüm.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

Жанна Константиновская, друзья мои, тогда и не подозревала, что станет героиней песни, и ей было тогда около 24 лет. Она работала на международных рейсах и любила музыку. Когда трек стал популярным, журналисты разыскали ее. Она с удивлением, конечно, узнала себя в тексте. Все началось с обычного рейса. В начале 90-х Владимир Пресняков летел за границу, то ли в Катар, то ли в Бангкок, и обратил внимание на симпатичную стюардессу. На ее бейджи красовалось имя Жанна Константиновская. Жанна, обожаемая Желанна, тут же сложилась в голове у музыканта, и шутки ради он начал придумывать тексты прямо в самолете, и бас-гитарист предложил забавную строчку стюардесса по имени Жанна «Полетим до Биробиджана». Но Пресняков, конечно, решил доверить текст профессионалу или резнику, тот, конечно, само собой справился за 5 минут, и так родился хит под названием «Стюардесса по имени Жанна». Владимир Пресняков отзвучал на волнах радио «Прибой» только что, 11.11, время московское, вы слушаете радио «Прибой», и мы, конечно, приветствуем каждого из вас, друзья мои, до конца часа песни прошлых лет. Остаемся в компании «Радио для всех», зовут меня Адам, и далее Юрай Хип и их «Фреми» звучит на волнах.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Друзья мои, без четверти 12 московское время, радиостанция «Прибой», прекрасный день, пятница, 5 июня, и первый рокер советской страны на наших волнах. И один из его своих бессмертных хитов «Сибирские морозы» Владимир Кузьмин исполнил на нашей волнах в программе «Ретро», и, конечно, написал он ее буквально за 15 минут, возвращаясь из США на родину. У нас впереди, друзья мои, отличные три трека. Это Аня Ленокс, исполнит очень скоро. Игорь Николаев с «Малиновым вином». И в рубрике «Золотой хит Дагестана» в финале программы Айшат Мазалова обязательно споет вам отличный аварский трек.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Ретро-час на радио.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Хасавюрт,
1: Касымкент,
0: Нахильта,
1: Кизляр.
0: Говорит Махачкала. В Дагестане полдень. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Дагестан в тройке лидеров России по развитию возобновляемой энергетики. Незаконно возводимый многоквартирный дом сносят в Махачкале. И жители республики голосуют за преображение общественных территорий. Теперь подробно. Дагестан вошел в тройку лидеров России по развитию возобновляемой энергетики по итогам прошлого года. Об этом стало известно на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице. Первое место заняла Амурская область, второе – Астраханская. Регионы получили призовые места по итогам комплексного инвестиционного рейтинга регионов страны. Его учредителем является Ассоциация развития возобновляемой энергетики при поддержке Банка России. Более 190 тысяч жителей Дагестана уже приняли участие в выборе общественных территорий, которые преобразятся в следующем году. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сделать выбор можно до 12 июня в приложении «Госуслуги» или через волонтеров на Добро РФ. Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспия. Ход реализации этого и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В рамках проекта на побережье появятся новые гостиницы, благоустроенная набережная, а также спортивные и развлекательные комплексы. В Махачкале проводится демонтаж незаконно возводимого многоквартирного дома по проспекту Акушинского, 96. Сообщается, что собственник объекта вел строительные работы без полного пакета разрешительной документации. В столичной администрации рассказали, что городские власти ранее направили в суд иск с требованием о сносе самостроя. Он полностью удовлетворил исковые требования, представил застройщику время для добровольного демонтажа. Однако обстоятельства выполнены не были, в связи с чем снос был осуществлен принудительно. В Махачкале вновь закрыта для проезда улица Пушкина из-за гастрономической ярмарки. Об этом сообщили в мэрии города. Движение на участке от улицы Ливаневского до Яракского будет возобновлено после 23 часов 7 июня. Мэрия призывает горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбирать альтернативные маршруты для проезда. Ранее этот отрезок улицы уже был перекрыт на 3 дня из-за фестиваля «Курбан-фест». И о курсах валют. На сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: «Час желаний». Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Ну что, друзья мои, пятая пятница, июнь на дворе. Приветствуем всех слушателей радио «Прибой». Очередной музыкальный час и программа по заявкам. «Час желаний» на наших волнах. Вы можете писать на МАКС на 8-988-291-1007. Привет и поздравления. Любимая песня должны прозвучать ваши и ваших близких друзей. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
3: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

Прекрасный летний день, друзья мои. Говорим друг другу еще раз добрый день. Остаемся в хорошем настроении и бодром здравии. И, конечно, слушаем отличные треки. Программе «Час желаний». Можете писать, вы тоже на МАКС 8-988-291. Отправляйте к нам сообщение с желанием передать привет, послушать песню или кого-то поздравить. Итак, сообщение одно из первых. Привет, прибой, хорошего всем дня. Спасибо большое. Для тех, для тети Мадины, включите Стаса Михайлова «Счастье не плачет». С уважением, Заира. Спасибо, написала к тому же еще Заира. Ну что ж, большим удовольствием для тети Мадины от Заиры. Этот музыкальный презент уже готов. Михайлов, Стас, в эфире радио «Прибой».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Итак, программа по заявкам. Друзья мои, час желаний. Движемся вперед. И дальше у нас сообщение приходит на МАКС на 8-988-291-1007. Как это сделали наши следующие слушатели. Добрый день, а можно заказать песню, спрашивают? У нас, конечно, можно. Мы передаем привет всем хастлерцам, особенно Гасану Наиде. Гасану и Наиде. Получите Мариану «Свет души». Спасибо. Итак, всем хастлерцам большой привет от... От кого? От... Не подписались. И Гасану Наиде в том числе. Зато хорошая песня от Марианы для вас, вот от кого неизвестного чела, звучит под названием «Свет души» на волнах радио «Прибой».

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Бакачкаре 12.24. Это программа «Час желаний». Радио «Прибой». Лучшая музыка. И ваши приветы, ваши поздравления и любимые песни звучат по вашим заявкам, друзья. На Макс можете писать на 8-988-291. Вот сообщение очередное. Добрый день. Передаю привет любимому человеку. Спасибо за все, дорогой. За то, что любишь, ценишь, уважаешь. Твоя Айна. Поставьте, пожалуйста, Чумакова. Скажи мне, зачем. Спасибо. Ну что ж. Вот Айна любимому человеку за любовь, за дружбу, за уважение, за то, что ценит. Вот признание такое было в эфире нашего радио от Айны. И музыкальный президент тоже готов. Чумаков, скажи мне, зачем на радио прибыл?

Прекрасная песня от Чумакова звучала на наших волнах, друзья мои. Впереди еще не менее приятная песня от австралийского бывшего участника группы. Savage Garden, да. Даррен Хейс исполнит эту песню специально для Гебековой Мадини. У нее первое место по английскому языку. И вот просит поставить хорошую английскую песню от брата Влад Гебекова Нурулы. Валекум салам. И большой привет, конечно, тоже для Гебекова Мадини. Ну что ж, за первое место Мадина. Наши поздравления. Даррен Хейс. Давайте слушать еще один английский трек уже в исполнении Даррена Хейса, самого участника группы Savage Garden.

0: друзья мои, изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир. Роскошь, доступная каждому. Спонсор программы «Час желаний». 12:33 московское время. Остаемся вместе.
1: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность.

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходимо

0: Консультация врача.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».

Это было отличное исполнение на аварском языке даргинского исполнителя Бакара Гурбанадамова. «Скажи, что любишь» называлась песня. Без четверти час дня, московское время. На волнах радио прибой программа по заявкам «Час желаний». Вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007. И вот следующее сообщение. Желаю классного, бодрого и позитивного настроения. Пусть окружающие люди радуют и вдохновляют. Погода будет теплая и солнечная, а дорога на пути к вашим целям прямой и ровная. Что-нибудь из репертуара Азамата Биштова написал нам Гамид. С большим удовольствием. Спасибо за теплые, отличные пожелания. И, конечно, «Море гладь» называется песня. Азамат Биштов специально для вас и от вас.

0: желаний. Желаний. С Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
6: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
8: Дамы и господа, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
9: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
1: Росювелир.
8: Друзья мои, 12:51, московское точное время. Радио «Прибой» и завершает программу «Час желаний» легендарный бойс-бенд «Backstreet Boys». Меня звали Адам, я с вами еще пару часов. Новый музыкальный час и ровно в 13 новости от Дианы Гаджиевой.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Опубликован список противопоказаний к службе по контракту при мобилизации. Власти Дагестана обсуждают восстановление водохранилища, и в республике появится экспортно-логистический хаб. Теперь подробно. Минобороны России подписала приказ с уточненным списком психических расстройств, при наличии которых признанный ограниченно годным гражданин не может быть принят на военную службу по контракту в случае мобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации накануне. В список также включены психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Острые полиморфные психотические расстройства, шизофрения, хронические бредовые, а также аффективные расстройства. В России может появиться единый билет на все виды транспорта. Объединение разрозненных информационных систем и цифровых платформ сделает путь пассажира быстрее и комфортнее. Возможность прохода по биометрии обеспечит бесшовный доступ на вокзалы. Перспективы цифровой эволюции транспорта накануне обсудили участники профильной дискуссии в рамках Петербургского экономического форума. В Дагестане может появиться экспортно-логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Предварительные договоренности были достигнуты в рамках встречи в Рио главы республики Федора Щукина с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Помимо хаба, РЭЦ заявила готовность оказать содействие в развитии экспорта продукции региона, а также благотворительную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций медучреждениям. Компания также готова оказать Дагестану помощь в восстановлении инфраструктуры. Правительство Дагестана прошло совещание о целесообразности восстановления Гиджухского водохранилища, прорыв которого привел к эвакуации более 4000 человек в Дербентском районе. Водохранилище, построенное в 60-х годах для орошения сельхозземель, включает плотину и оросительный канал. В апреле из-за продолжительных ливней произошло перенаполнение, результатом которого стал прорыв земляного вала. Зона затопления затронула несколько поселений, больше всех пострадал поселок Маметкала. Сотрудники Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана провели плановую выездную проверку на территории памятника природы Дюна Сарыкум. Мероприятие было направлено на контроль за соблюдением обязательных требований в сфере туристической деятельности. В ходе рейда инспекторы проверяли легальность работы гидов. Особое внимание уделялось наличию у экскурсоводов свидетельства о прохождении обязательной государственной аттестации на грудной идентификационной карточке, а также достоверности информации, которую они доносят до экскурсантов. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. «Прибой». Радио нашей

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну мерхеркада, ардну араба идит.
2: Готов сани летом, арбу зимой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
3: Золотая коллекция «Радио «Прибой».
4: C'est si bon, de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous,
5: oh, c'est si bon.
4: En chantant des chansons,
5: si bon.
4: C'est bon.
5: Oh, c'est si bon
4: de se dire des mots doux,
5: oh, c'est si bon.
4: Des petits riens du tout,
5: oh,

0: Реклама на радио.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Дагестан в тройке лидеров России по развитию возобновляемой энергетики. Незаконно возводимый многоквартирный дом сносят в Махачкале. И жители республики голосуют за преображение общественных территорий. Теперь подробно. Дагестан вошел в тройку лидеров России по развитию возобновляемой энергетики по итогам прошлого года. Об этом стало известно на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице. Первое место заняла Амурская область, второе – Астраханская. Регионы получили призовые места по итогам комплексного инвестиционного рейтинга регионов страны. Его учредителем является Ассоциация развития возобновляемой энергетики при поддержке Банка России. Более 190 тысяч жителей Дагестана уже приняли участие в выборе общественных территорий, которые преобразятся в следующем году. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сделать выбор можно до 12 июня в приложении «Госуслуги» или через волонтеров на Добро РФ. Дагестан начинает масштабные строительные работы на побережье Каспия. Ход реализации этого и других ключевых инвестиционных проектов обсудили на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В рамках проекта на побережье появятся новые гостиницы, благоустроенная набережная, а также спортивные и развлекательные комплексы. По Махачкале проводится демонтаж незаконно возводимого многоквартирного дома по проспекту Акушинского, 96. Сообщается, что собственник объекта вел строительные работы без полного пакета разрешительной документации. В столичной администрации рассказали, что городские власти ранее направили в суд иск с требованием о сносе самостроя. Он полностью удовлетворил исковые требования, представил застройщику время для добровольного демонтажа, однако обстоятельства выполнены не были, в связи с чем снос был осуществлен принудительно. В Махачкале вновь закрыта для проезда улица Пушкина из-за гастрономической ярмарки. Об этом сообщили в мэрии города. Движение на участке от улицы Ливаневского до Иракского будет возобновлено после 23 часов 7 июня. Мэрия призывает горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбирать альтернативные маршруты для проезда. Ранее этот отрезок улицы уже был перекрыт на 3 дня из-за фестиваля «Курбан-фест». И о курсах валют. На сегодня доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Соколь, Бабаюрт,
1: Гимрия. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Названы основные риски для развития российской экономики. В Махачкале в рамках нацпроекта отремонтируют дороги, и тэквондист Алиасхаб Рамазанов стал призером турнира в Риме. Теперь подробно. Российская экономика столкнулась с рядом серьезных рисков в последние годы, в том числе связанных с дефицитом кадров и перераспределением бюджетных расходов. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас наблюдаются риски отставания роста производительности труда от роста заработных плат. Очевидно, что требуется переток из непроизводительных отраслей в те, которые дают более высокую добавленную стоимость, а также вовлечение в рынок труда тех категорий, которые сегодня занимают в нем небольшую нишу – молодежи, людей предпенсионного возраста, ветеранов СВО. Заседание рабочей группы по оказанию гражданам единовременной материальной и финансовой помощи в результате чрезвычайной ситуации прошло под руководством в Рио вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Участники заседания также обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной и муниципальной власти республики с благотворительными фондами в данном направлении. Отмечается, что на территории муниципалитетов ведется активная работа по оказанию помощи, а также финансовой поддержке гражданам, потерявшим имущество первой необходимости. В Махачкале в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» активными темпами проводятся масштабные дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Планируется комплексное обновление 14 ключевых участков улично-дорожной сети с целью повышения качества и безопасности городских магистралей. В программу ремонта вошли 12 участков капитального характера и 2 объекта текущего ремонта. Работы будут вестись одновременно в нескольких микрорайонах и пригородных поселках городского округа, в том числе Ленинкенте, Семендере, Новом Кушете. На полях Петербургского международного экономического форума в Рио заместителя председателя правительства Дагестана Ризван Гадимагомедов провел встречу с руководством сети ресторанов быстрого питания «Вкусная точка». Стороны обсудили перспективы выхода на рынок республики и возможные форматы сотрудничества, в том числе по франшизе. Особое внимание будет уделено использованию продукции халяльного производства. Алиасхаб Рамазанов завоевал бронзовую медаль международного рейтингового турнира по паратэквондо, который проходил в Риме, сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены мирового рейтинга. Рамазанов выступал в весовой категории свыше 80 килограммов. В полуфинальном поединке представитель Дагестана был вынужден сняться с соревнований из-за травмы и стал обладателем бронзовой награды. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Радио «Прибой».

0: каждом сердце живет своя мечта, как звезда по ночам в небе, далекая, но такая яркая, что освещает дорогу. Друзья, закрываем глаза, прислушиваемся к своему сердцу, и пусть эта мелодия станет ее голосом. Мечта сердца и замечательный дуэт Руслан Гасанов и Зайнаб Махаева открыли очередной музыкальный час в эфире «Радио Прибой». 15.06 в столице, и я, ведущая Алиса Шахназарова, находясь в отличном расположении духа, приветствую всех и каждого. Всем желаю доброго дня и отличного прибойского настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Слушайте внимательно.
10: Новинка на радио «Прибой».

Художник пишет картину, музыкант создает мелодию, а каждый из нас строит свой мир. Из мелочей, эмоций, встреч и открытий. И эта песня под названием «Мой мир» в исполнении замечательного дуэта Гульханум Гаджиевой и Зайнаб Абсаматовой. Мне кажется, это своего рода признание в любви к миру, который рождается внутри нас. Ну, мне кажется, прослушав эту песню, прочувствовать эту силу характера и настроения в каждой нотке просто возможно. Только что в нашем эфире Гульханум Гаджиева и Зайнаб Абсаматова.

0: будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой. Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны.

0: Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: Погода.
1: У природы нет плохой погоды, друзья, всякая погода – благодать. Ну, а что касается сегодняшнего прекрасного дня, думаю, мы как раз в этом не сомневаемся. 20 градусов тепла в Махачкале, незначительная облачь, ветер слабый, юго-восточный – 4 метра в секунду, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – 76%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 15 градусов, ветер ослабеет до 1 метра в секунду. Давление понизится, ну а температура днем не поднимется выше отметки 22 градуса. А уже ночью 7 июня не опустится ниже 17 градусов. Ветер будет западный в пределах 2 метров в секунду. В общем, друзья, вот такая вот ситуация в Махачкале. Что касается в целом по республике. Я вижу, есть даже дожди с грозами. Это непосредственно, например, в селении Акуша. Небольшой дождик, гроза, а потом еще и прояснится, и солнышко будет светить, и 16 градусов тепла. В Ахтах также дождь, облачно с прояснениями, и 20 градусов. В Маджалисе 21 градус и тоже дождит. В Рутуле небольшой дождик и 25 градусов тепла. В Верхнем Казанище тоже дождь и 18 градусов. В Дылыме чуть сильнее дождь и 21 градус. Далее в Тлерате сегодня облачно с прояснениями и 24 градуса. В городе Хасавюрте солнечно, без осадков, 24 градуса тепла. А вот в Касумкенте, хоть и тепло, 23 градуса, но облачно, пасмурно и идет дождик. В Кумухе и в Курахе такая же обстановка. Дождит и 21-19 градусов тепла. В Цурибе 20 градусов и тоже дождит. А вот в Южно-Сухокумске достаточно жарко. 29 градусов и солнечно. В Чантауле тоже солнечно и 25 градусов. Ну вот, пожалуй, такая у нас в Аксае 26 градусов и тоже солнечно. В общем, друзья, желаю вам много солнечных дней, чтобы жизнь казалась еще ярче и прекраснее.
2: Академия интерьера. Новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима» – медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Представители крупнейших туроператоров России оценили туристический потенциал Дагестана. Морской порт Махачкалы будет сотрудничать с Казахстаном, и незаконную АЗС демонтировали в столице республики. Теперь подробно. В Дагестане стартовал ознакомительный тур для представителей туристической отрасли из различных регионов России. В рамках программы республику посетила группа турагентов федерального туроператора «Пегас Туристик» из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга. Цель визита – познакомить представителей туриндустрии с потенциалом региона, его ключевыми достопримечательностями, экскурсионными маршрутами и возможностями размещения гостей. Участники уже посетили Махачкалу и Каспийск, где ознакомились с гостиничной инфраструктурой, а также побывали на Сулакском каньоне и в туристическом комплексе «Главрыба». В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между Махачкалинским морским торговым портом и казахстанским. В церемонии подписания принял участие директор Махачкалинского порта Джамал Алиев. Согласно документу, стороны планируют организовать автомобильные паромные перевозки между двумя объектами в ближайшее время. Родильный дом номер 2 в Махачкале получил статус городского перинатального центра. Это стало возможным благодаря открытию нового отделения патологии новорожденных, развернутого на 15 коек и оснащенного всей необходимой современной аппаратурой. Также до 8 коек расширено отделение реанимации новорожденных. Дальнейшее поэтапное усиление учреждения планируется в рамках нацпроекта «Семья», который позволит приобрести новое оборудование и реализовать передовые технические решения. Специалисты управления административно-технической инспекции и муниципального контроля демонтировали автозаправочную станцию на улице Камаева, 103Б, сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана. Собственникам объекта была проведена разъяснительная беседа о необходимости освобождения муниципальной территории и соблюдения требований законодательства. В результате принятых мер незаконно размещенной конструкции демонтирована, территория освобождена. Городские власти подчеркивают, что работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных объектов продолжается на постоянной основе. Авиакомпания «Белавиа» перешла на двухразовое выполнение полетов по маршруту Минск-Махачкала-Минск. Напомню, авиаперевозчик возобновил рейсы в Дагестан 9 мая. В этом месте самолеты летали один раз в неделю по субботам. Теперь добавлена вторая часть. Полеты осуществляются также по вторникам. Вылет из Минска в 13 часов 10 минут, прибытие в Махачкалу в 16:30. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17 часов 30 минут, посадка в Минске в 21 час. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Блонди и Мариан только что в нашем эфире. Друзья, приветствую вас в новом музыкальном. Хочется пожелать прекрасного дня и замечательного настроения. Пусть дороги будут легкими, а встречи приятными. И пусть все намеченные планы успешно воплотятся в жизнь. Именно сегодня, в пятницу, день недели. Желаю, чтобы вас посетило вдохновение, а любые трудности исчезли без следа. Пусть удача всегда освещает вас путь. Надеюсь, что к концу сегодняшнего дня, то бишь к концу этой рабочей недели, вы подведете итог и уже довольны проделанной работой отправитесь домой, а ближайшие выходные проведете также в нашей компании.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.
2: Аварская поговорка.
3: У кривой палки прямой тени не бывает.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

такая неповторимая энергетика и такой неповторимый колорит, который присущ именно лезгинской народной музыке. «Лезгияр» — так называется эта композиция, друзья, а исполняют ее Жаклина и Сабина Абдуллаева. Вы знаете, дуэтные работы требуют идеальной синхронности. Вот просто необходимо отрабатывать ритмическое единство и интонационное согласование. Я думаю, что этим двум артисткам это прекрасно удалось. Их дуэтное пение — это не просто исполнение двух голосов одновременно, а, на мой взгляд, создание уникальной музыкальной гармонии, от которой мы, конечно, с вами, друзья, получили такой яркий эмоциональный заряд. Итак, дуэтная работа Жаклина и Сабина Абдуллаева. Песня называется «Лезгияр». Я так подозреваю, в переводе на русский означает «лезгины». И это была рубрика «Премьера» на Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.
4: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, Витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
7: Имеются противопоказания. Непереносимость компонентов.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры.

0: выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: стиле без ограничений.
1: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
2: Сегодня 5 июня 2026 года. Друзья, прямо сейчас расскажу вам о том, чем же знаменателен сегодняшний день. В России поздравляют сегодня специалистов, которые занимаются изучением и охраной природы. Дата выбрана не просто так, она совпадает со Всемирным днем окружающей среды. Праздник был учрежден указом президента Российской Федерации в 2007 году. Сегодня чествуют сотрудников заповедников, профильных министерств и общеизвестных организаций. А по всей стране проходят субботники, экскурсии и национальные парки. В национальных парках и проходят просветительские акции. В общем, друзья, сегодня день экологов. А еще сегодня день образования российской полиции. История праздника уходит в начало 18 века. В этот день в 1718 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге создали первую регулярную полицию в России. С этого момента охрана общественного порядка в стране стала отдельной государственной функцией. Событие легло в основу сегодняшней даты. В 2018 году этот день был объявлен Днем образования российской полиции. И сегодня поздравляют всех, кто причастен к органам МВД, действующих сотрудников органов внутренних дел, гражданский персонал, ведомства и ветеранов. Ну и мы хотим поздравить всех сотрудников Министерства внутренних дел. Пусть в работе будет меньше опасностей и неприятностей, а больше человеческого уважения и заслуженных успехов. Пусть на работе ценят, а дома ждут. С днем российской полиции!

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: одной волне. На волне Радио Прибой. В Дагестане 17 часов. На Радио Прибой новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. В России разработали костный цемент для лечения переломов. В Дагестане проверят законность добычи гравия, из-за которой может измениться русло реки. И в республике принимают заявки на программу «Земский работник культуры». Теперь подробно. В России начались доклинические испытания первого российского костного цемента с улучшенной системой доставки антибиотиков. Разработка ученых Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина позволяет продлить высвобождение терапевтических концентраций антибиотиков в 10 раз по сравнению с импортными аналогами, что может повысить эффективность лечения тяжелых костных инфекций и снизить риск ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Следователи Хасавюртовского отдела Следственного комитета начали проверку незаконной добычи песчано-гравийной смеси в Новолакском районе. По предварительным данным, неустановленные лица осуществляли масштабный забор грунта из русла реки Ерыксу. Отмечается, что подобные действия не только наносят материальный ущерб государству, но и создают угрозу экологической безопасности, так как могут привести к изменению естественного русла. В настоящее время следователи устанавливают личности причастных к хищению и оценивают точный размер причиненного ущерба. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории, а также инженерное укрепление грунтовых оснований. Параллельно обустраиваются подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. До 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры», которая предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, трудоустраивающихся в учреждениях культуры, сельских поселений и малых городов. Всего открыто 16 вакантных должностей – артисты, хореографы, преподаватели, сотрудники музеев. В министерстве уточнили, что условия участия и список вакансий опубликованы у них на официальном сайте. На центральной площади Махачкалы 11 июля с 9 часов утра до 13 часов дня состоится донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню донора и Году единства народов России. Для участия при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. За 3 дня следует отказаться от лекарств с аспирином и анальгетиками, за 2 дня исключить алкоголь. В день акции обязателен легкий завтрак, к примеру, сладкий чай с вареньем, компот или сок, хлеб, сушки или каша на воде без масла. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: все времена.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
2: Друзья, с удовольствием приветствую вас, а теперь уже в рамках программы «Час желаний» на Радио «Прибой». Хочу пожелать всем благополучного завершения последнего рабочего дня, ну и, конечно же, хорошего настроения от того, что достигнуты все цели, решены все задачи, и теперь вы, возможно, усталые, но довольные, будете возвращаться домой на выходные дни. Ну, надеюсь, что выходные дни тоже проведете в нашей компании. Спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: «Росювелир».
2: Друзья, пусть, наверное, пятница станет хорошим поводом для того, чтобы уделить себе внимание, побаловать себя чем-то хорошим и приятным. Пусть сегодняшний день принесет вам душевную беседу, теплые слова и моменты, которые согревают сердце. И пусть он станет предвестником отличных выходных, наполненных радостью и уютом. Ну, а если вы сейчас, так же, как и я, находитесь в хорошем расположении духа, то, пожалуйста, добро пожаловать. Давайте делиться положительными эмоциями с тем, кто проводит этот прекрасный вечер в нашей компании. 8-988-291-1007. Наш эфирный номер телефона. Вы легко сумеете присоединиться к нашему общению посредством звоночка к нам в студию, либо можете отправить свои смс-очки мессенджером Макс на этот же номер, и я с удовольствием зачитаю ваши приветы поздравления, ну и, конечно же, выполню ваши музыкальные заявочки. Есть у нас звоночек, давайте будем знакомиться с тем, кто на линии. Добрый вечер. Алло. Ну, совершенно точно у нас был кто-то на линии, возможно, технически что-то пошло не так, но мы не расстраиваемся, я зачитаю смс-очки. Ассаламу алейкум, Радио Прибой, передаю большой салам всем, кто слушает Радио Прибой. А еще хочу передать большой привет своей семье в город Дербент. Поставьте, пожалуйста, песню «Летний день». Так, нет, ага, это я чуть-чуть перепутала. Вот смс из Дербента. Передаю большой привет своей любимой маме. Зовут ее Назифа. Поставьте, пожалуйста, песню про маму на лезгинском языке. Вот я отыскала песню группы «Восток». Она так и называется «Мама». Именно ее и посвящаем вашей мамочке.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
2: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
3: Ну, а выбрать то, что нравится, выпадет на долю того, кто сумеет дозвониться к нам по номеру 8-988-291-1007, либо написать нам на эфирный номер телефона. Ну и, конечно же, я с удовольствием зачитаю ваши смс-очки. Так, ассаламу алейкум, радио «Прибой». Передаю большой салам всем, кто слушает радио. Хочу передать большой салам своим родным и близким в селении Хосрех. Поставьте, пожалуйста, песню про Хосрех в исполнении Ларисы Гаджиевой. Ну что ж, есть такая песня, и она прозвучит обязательно. Надеюсь, вашим родным и близким будет приятно. Далее идем. Добрый вечер, Алиса. Передаю вам большой привет. А еще передаю привет своей любимой жене. Зовут ее Зарема. Да, Зарема, все правильно прочитала я, да. Зарему очень люблю, и спасибо ей и за сына, и за дочь. Поставьте, пожалуйста, Амардияб Тамали Мак. Это ее любимая песня. Ну что ж, Зарем, постарался ваш супруг сделать вам приятное, и мы ему в этом помогли. Передавайте друг другу приветы, друзья, делайте друг другу музыкальные подарки. Это действительно очень приятно. Так, есть еще одно смс-послание. Здравствуйте, Радио Прибой. Хочется сказать любимой жене и детям, что я их очень люблю. И что они у меня самые прекрасные. И послушать песню на русском языке о любви к семье. Спасибо. Ну что ж, очень классное смс-послание. Мы шлем вам огромнейший привет. Желаем вашей семье спокойствия, благополучия, любви. И процветания. Что касается песни, то обязательно подберу.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Одна за другой ваши заказанные композиции отметились в нашем эфире, друзья. Ну а я напоминаю, что спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Далее рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: «Росювелир». Итак, 8-988-291-1007, наш эфирный номер телефона. Будем знакомиться. Нет, какие-то здесь у нас помехи. Алло, будем знакомиться с тем, кто на линии. Добрый вечер.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Это программа «Час желаний». Представьте, пожалуйста, как зовут вас?
3: А меня зовут Муслим, звоню с Махачкалы.
1: Так.
3: Хотел поприветствовать всю 38-ю школу, год выпуска 1994 года, 11-й класс, Татьяна Васильевна, всех одноклассников, всех учителей города 38-й школы. В общем, ну и поставьте композицию в исполнении, там, я не знаю, на свое усмотрение.
1: Что-нибудь про школу может быть тогда?
3: Спасибо, удачи.
1: Угу. Ну что ж, и вам всего хорошего, Муслим. Замечательно, что прошло столько лет, а вы вспоминаете своего классного руководителя, школы и одноклассников. Что-нибудь подходящее обязательно подберу. Вам желаю всего самого светлого и доброго. Еще одно смс-послание. Ассаламу алейкум, радиоприбой. Алиса, вам хорошего эфира. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Динары Магомедовой. Ну что ж, ищу покоя. Или нет, эта песня достаточно часто звучит. Давайте что-нибудь другое в ее исполнении обязательно вам предложу. Потому что у этой исполнительницы огромное количество красивых композиций. Итак, мы сейчас прервемся на блок полезной информации сразу после заказанной вами композиции в нашем эфире.
2: Реклама на радио.
4: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
5: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут.

0: Эти акции уточняйте на сайте bismart.pro или по телефону 69 05 05.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
2: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог. Проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения. Взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
2: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
3: Час желаний на радио Прибой.
4: А 8 минуточек остается до завершения программы «Час желаний», друзья. Очень быстро зачитаю еще парочку СМС-посланий. Добрый вечер, Алиса. Пишу вам из Татарстана. Есть ли у вас песен на татарском языке? Поставьте, пожалуйста. Ну что ж, огромнейший привет мы вам шлем. И песню, конечно, предоставим вашему вниманию. Гульнас Асаева ее исполняет. Надеюсь, вам понравится. Далее, так. Ассаламу алейкум, радио Прибой. Просто хочу пожелать всем мира, добра и благополучия. Вот такой вот доброй смс-очкой мы и поставим точку в программе «Час желаний» сегодня, спонсором которой является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего!

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Представители крупнейших туроператоров России оценили туристический потенциал Дагестана. Морской порт Махачкалы будет сотрудничать с Казахстаном, и незаконную АЗС демонтировали в столице республики. Теперь подробно. В Дагестане стартовал ознакомительный тур для представителей туристической отрасли из различных регионов России. В рамках программы республику посетила группа турагентов федерального туроператора «Пегас-туристик» из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга. Цель визита – познакомить представителей туриндустрии с потенциалом региона, его ключевыми достопримечательностями, экскурсионными маршрутами и возможностями размещения гостей. Участники уже посетили Махачкалу и Каспийск, где ознакомились с гостиничной инфраструктурой, а также побывали на Сулакском каньоне и в туристическом комплексе «Главрыба». В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между Махачкалинским морским торговым портом и казахстанским. В церемонии подписания принял участие директор Махачкалинского порта Джамал Алиев. Согласно документу, стороны планируют организовать автомобильные паромные перевозки между двумя объектами в ближайшее время. Родильный дом номер 2 в Махачкале получил статус городского перинатального центра. Это стало возможным благодаря открытию нового отделения патологии новорожденных, развернутого на 15 коек и оснащенного всей необходимой современной аппаратурой. Также до 8 коек расширено отделение реанимации новорожденных. Дальнейшее поэтапное усиление учреждения планируется в рамках нацпроекта «Семья», который позволит приобрести новое оборудование и реализовать передовые технические решения. Специалисты управления административно-технической инспекции и муниципального контроля демонтировали автозаправочную станцию на улице Камаева, 103Б, сообщает пресс-служба мэрии столицы Дагестана. Собственникам объекта была проведена разъяснительная беседа о необходимости освобождения муниципальной территории и соблюдения требований законодательства. В результате принятых мер незаконно размещенные конструкции демонтированы, территория освобождена. Городские власти подчеркивают, что работа по выявлению и демонтажу незаконно размещенных объектов продолжается на постоянной основе. Авиакомпания «Белавиа» перешла на двухразовое выполнение полетов по маршруту Минск-Махачкала-Минск. Напомню, авиаперевозчик возобновил рейсы в Дагестан 9 мая. В этом месяце самолеты летали один раз в неделю по субботам. Теперь добавлена вторая часть. Полеты осуществляются также по вторникам. Вылет из Минска в 13 часов 10 минут, прибытие в Махачкалу в 16:30. Обратный рейс из Махачкалы отправляется в 17 часов 30 минут, посадка в Минске в 21 час. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

от араб чармил халчин буго бахун кодоб ко рахун кечон кварид хоялт амурал рагу хабируго хасад серечон рух бичон.

хунгор шуран хезе ан раги нагах чара кот он кори цекани кант этур сагорле шогенуш хезе хоял сүгчетса яхкири хуге.

0: Слова любви Никита и Мария Зайцева только что в нашем эфире. 18:10 в Махачкале. Друзья, приветствую всех в новом музыкальном часе. Ну и, конечно же, любви, спокойствия и благополучия хочется пожелать всем, кто проводит этот замечательный вечер в нашей компании. Друзья, отдыхайте, наслаждайтесь моментами и наполняйтесь счастьем. Пусть сегодняшний вечер оставит только приятные воспоминания и подарит новый заряд энергии перед чудесными выходными.
1: Радио Прибой. Вы слушаете радио.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: «Ради любви» Абдулмурадов. Песня так и называется «Ради любви».
1: Пойду на край земли. Все готово дать ради любви.
0: А ведь любовь действительно, друзья, заставляет совершать красивые, нелепые, рискованные и даже иногда безумные поступки. Из-за нее люди отказывались от короны, разрушали империи, обрекали себя на нищету и даже шли на преступления. История знает, между прочим, немало таких примеров от правителей, строивших чудеса света, до художников, отдававших последнее ради одной улыбки возлюбленной. А вы на что готовы ради любви?

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

«Мир без войны». Так называется эта очень душевная композиция. Сакина Талибекова и Зарина Азизова только что в нашем эфире. Друзья, давайте на минуточку остановимся и подумаем. Как хорошо, когда вокруг тишина. Когда можно просто радоваться жизни, дружить, любить, строить планы. Именно об этом. О простом и таком важном человеческом счастье эта композиция. Она напоминает нам, что мир – это самое дорогое, что у нас есть. «Мир без войны». Сакина Талибекова, Зарина Азизова и рубрика «Премьера» на радио «Прибой».

0: Мы на одной волне. На волне радио Прибой.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Слушай,

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: А Аделю Сумуев, друзьям, только что в нашем эфире. Я тебя никому не отдам. Вот на такой оптимистичной ноте я, ведущая Алиса Шахназарова, попрощаюсь с вами уже до завтра. Хочу пожелать вам хорошего вечера. Просто, друзья, оставьте все сложности позади и войдите в выходные с отличным настроением. А уже завтра встретимся здесь же, на волне самого народного радио. Будьте здоровы и счастливы, берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и пока-пока.
1: Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. В России разработали костный цемент для лечения переломов. В Дагестане проверят законность добычи гравия, из-за которой может измениться русло реки. И в республике принимают заявки на программу «Земский работник культуры». Теперь подробно. В России начались доклинические испытания первого российского костного цемента с улучшенной системой доставки антибиотиков. Разработка ученых Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина позволяет продлить высвобождение терапевтических концентраций антибиотиков в 10 раз по сравнению с импортными аналогами, что может повысить эффективность лечения тяжелых костных инфекций и снизить риск ампутации. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Следователи Хасавюртовского отдела Следственного комитета начали проверку незаконной добычи песчано-гравийной смеси в Новолакском районе. По предварительным данным, неустановленные лица осуществляли масштабный забор грунта из русла реки Ерыксу. Отмечается, что подобные действия не только наносят материальный ущерб государству, но и создают угрозу экологической безопасности, так как могут привести к изменению естественного русла. В настоящее время следователи устанавливают личности причастных к хищению и оценивают точный размер причиненного ущерба. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории, а также инженерное укрепление грунтовых оснований. Параллельно обустраиваются подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. До 15 июля Министерство культуры Дагестана принимает заявки на программу «Земский работник культуры», которая предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, трудоустраивающихся в учреждениях культуры, сельских поселений и малых городов. Всего открыто 16 вакантных должностей – артисты, хореографы, преподаватели, сотрудники музеев. В министерстве уточнили, что условия участия и список вакансий опубликованы у них на официальном сайте. На центральной площади Махачкалы 11 июля с 9 часов утра до 13 часов дня состоится донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню донора и Году единства народов России. Для участия при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. За 3 дня следует отказаться от лекарств с аспирином и анальгетиками, за 2 дня исключить алкоголь. В день акции обязателен легкий завтрак, к примеру, сладкий чай с вареньем, компот или сок, хлеб, сушки или каша на воде без масла. И о курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 85 рублей 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
4: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына, но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно». «Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие!» – воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», – объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» – с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят», – ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
0: На радио Прибой притчи народов мира.
5: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Табасаранская поговорка.
1: Шакар хнугисаб апуру.
2: Цыплят по осени считают.
0: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится,

женат на Москве. Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства наша рельсовая грусть.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
6: Музыка, которая греет

0: мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Салам алейкум.
1: Как их варджос?
2: Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: праздником песня в стиле шансон. Я тебя не отдам. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет. Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
3: Прибой. Задаем настрой.

0: Аварская поговорка.
1: Худул нускоги дахау, тушман цхоги эмирау.
2: Друзей и ста мало, врага и одного много.
0: Радио «Прибой».

0: ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404

0: 1.16.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Легендарный настрой. И весь Дагестан с тобой. Радио Прибой. Sevgilim, çözülmüş aramız.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Голова тишин, ух на зекадиву.
2: Быстрая река до моря не доходит.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания, свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: нами навстречу лету.
1: Слушай, Прибой.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Слушай.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: С вами Рафаэль.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Лавина мощных хит-хитов.

0: Мы на одной волне.
1: На волне Радио Прибой.
2: Когда мы были молодыми. На Радио Прибой «Шлягер».

0: Радіо Прибой. The best radio of Dagestan.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: пальцев крепче, прижимая поближе, без остатка растворится.
1: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
2: Лезгинская поговорка.
3: Бубадин велерис акода, дедедин рекейс.
4: Отец видит глазами, а мать сердцем.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

все знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Привой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».